окаянного моего жития деяние, кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию,

Твоя душе с плотью Твоею, зиждителю всех исповешься, и останешься прочие прежнего безумия.

Каянная душе, что уподобилася еси первой Еве, видела бы еси зле, и уязвилася еси горце, и коснулася еси древа, и вкусила еси дерево.

бытие бы чувственное, мысленное мне бытие во, во плоти страстный помысел, показуя сладкое,

вам бысть, яко не сохранив едину твою спасе заповедь Адам, аз же что постражду, отметая всегда».

Богородица, надежда и предстательство Тебе поющие, возьми бремя от меня, тяжкое греховное, и яко владычица чиста.

да не презреши создание Твоего, да не восставишь правосудие, аще и един согреших, яко человек, паче всякого человека, человека любче, но имаше, яко Господь всех, власть пост.

не готовившися, время сокращается, восстание близ предверег судья есть, яко соние, яко цвет, время жития.

Помяни, о душе моя, деяния твоя, я же соделала иси, помышляй, и сия пред лице твое принеси, и капли испусти слез твоих, рцы содерзновением деяния и помышления Христу.

не согрешив умом и словом и произволением и предложением и мыслью и деянием согрешив,

Тем бы их осокаянны от своей совести. И я же ничтоже в мире, нужнейше, судие избавителю мой и ветче.

Лестница юже виде древля великий в патриарсе, указание есть душе моя, деятельного восхождения, разумного восшествия, аще пощеше уба деянием и разумом.

зной гневный, претерпели шения ради патриарх, и мраз ночный понесе, на всяк день снабдения творя, посыть нуждайся работой, дать

Отце, богословлю Тя, троическое едино божество, яко едино царственное и сопрестольное, вопию Те песнь великую.

«Отдыхающий и девствующий, и пребывающий обоюду естеством дева, рождейся, обновляет законы естества, утроба же рождает нерождающая, Бог иде же хочет, побеждается естества чин».

Нащи житие мое придох присна, тьма бобысть и глубока мне мгла, ночь греха, но яко дне.

Рувима, подражая окаянный ас, содеев беззаконный и законопреступный совет на Бога Вышнего, осквернив ложе мое, я...

Исповедуюся тебе, Христе Царю, согрешив, согрешив, яко прежде Иосифа, братья продавшие,

От сродников праведная душе слезася, продася в работу сладкий во образ Господень. Ты же все душе продалася.

спящий в робе поживе иногда Иосиф, владыка Господи, но во образ погребения и восстания Твоего, аз же что Тебе,

славе единого Бога. Свят, свят, свят еси Отче, Сыне и Душе, простое существо,

Слезы спаси отчею моею, из глубины воздыхания чисте приношу, вопиющу сердцу, Боже, согрею.

уклони рассеяси душе от Господа твоего, яко же Нафан и Аверон, но пощади, воззови из ада преисподнего, да не пропади.

Яко юница душе, рассвирепевшая, уподобилась еси Ефрему, яко серна оттенет, сохрани житие впереди.

да уверен в душе, как может Бог прокаженное житие уберите и очистите, и не отчайся сама себе,